ganu gachira avuriyam baybaran Шуде андиэс нэ болсон сууи шилэнни усат кангэж барманэ гадэр ирэт. Паганах нэ ууну хулун тэн ватчирэж саан чэн ваннэн гатчир ирэт. Хайлоран ватчирэ жубэл тахтат. Хуэн дау саан чэн вандур аррат. Гуну холон ой хуян жон аббэги хан хэлфэнэр хуллэг мэрн дэрэм мордат хаттэн жуэн тэ хулли